0: Реклама.
1: Турли толоу санала рэвах сопракамлардан чарча дингизма. Мобил алоха, уй интернеты, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматида бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада толайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вакт. O'zbekistonda soat 6.

0: Реклама.
1: Турли тулоу саналаревах сопрокамлардан чарчадингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20%гача чегирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлаг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

0: Реклама.
1: Турли толоу санала рэвах сопра камлардан чарча дингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматида бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода, аниқ вақт.